Сегодня праздник у всех любителей танцевальной музыки. Во вселенной вышел новый суперсборник Planet Hits 17. Самые модные треки и только для вас. Planet Hits. Танцуй в ногу со временем.